0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня 1 июня Католическая Церковь чтит память святого Юстина, христианского философа. В постоянном поиске истины он посвятил себя полностью Христу, что привело его к мученичеству. Своими трудами, своей героической жертвой Юстин и по сей день продолжает провозглашать истину, что люди спасаются не своей мудростью, а крестом, безумием для людей, силой и премудростью Божьей. В 131-132 годах Юстин пребывал в Риме, где и написал апологию, адресованную Римскому Сенату. После сего Юстин оказывается в тюрьме как безбожник. Вместе с 6 другими товарищами по вере он был обезглавлен во время императора Марка Аврелия. Юстин, философ, принял мученическую смерть в Риме в 165 году. Сегодня католическая церковь также вспоминает посвятившего свою жизнь Христу Александра Адарик-Бень, священника-францисканца. Он 7 лет пребывал в лагере Долинка, Караганда, служил в Сибири, Казахстане и Челябинске. Умер во время поездки в Польшу, Перемышле, 1 июня 1991 года. «Христе, помилуй меня!»
3: Новости из Ватикана по-русски.
4: Тридцатого мая у Лурдского грота Божьей Матери в Ватиканских садах Лев XIV вознес молитву Розария о мире, которой присоединилось около 100 000 верующих из 200 богородичных святилищ по всему миру. Папа напомнил, что даже в наше время, полное конфликтов и напряженности, мир возможен, потому что он – дар Божий. Каждый из нас призван стать соработником мирного будущего, готовым услышать крики тех, кто страдает от притеснений и войн. Мир – это не теория, которую можно проверить в лаборатории, не наивная иллюзия, не вопрос, который нужно решать в собственных интересах. Если стремиться к нему с искренним сердцем, он становится повседневным заданием нашей жизни. Святейший Отец пояснил, когда мы поступаем как истинные ученики Иисуса Христа, призывая помощь Бога и руководствуясь в своих поступках любовью к ближнему, тогда Дух Святой подкрепляет нас, помогая совершить то, что по-человечески невозможно. Наша молитва становится миссией и пророчеством. Невинные больше не должны плакать в наших городах. Никто не должен быть вынужден покидать дом из-за угрозы бомбардировок. Жажда власти и вербальное насилие должны уступить место стремлению к справедливости и правде. Папа призвал каждого вносить посильный вклад в строительство мира на земле, начиная с малых, но важных вещей, воздерживаясь от любого вида насилия, как словесного, так и физического. «Мир рождается в сердце, которое любит», — подчеркнул он в конце обращения.
5: Benedicat vos omnipotens Deus,

В воскресенье 31 мая перед чтением молитвы «Анджелус» в праздник Пресвятой Троицы Лев XIV размышлял о сути христианского пути, отправной точкой и завершением которого является неисчерпаемая тайна Триединого Бога. Папа напомнил, что завершившееся неделю назад пасхальное время уступает место осмыслению пройденного пути. Торжество Пресвятой Троицы дает верующим возможность заново вглядеться в пройденное, начиная с самого центра божественной жизни, явленной в Иисусе Христе. Это жизнь динамичная, неисчерпаемая, плодотворное общение, которое ныне вовлекает и нас. Дух, связующий Отца и Сына, излился в наши сердца, благодаря чему в мире обретает форму церковь, таинство общения, пространство встречи, любви и жизни, где небо и земля уже соприкасаются. Размышляя над евангельским чтением праздника, Лев XIV обратил внимание на фигуру Никодима, знатного мужа в Израиле, пришедшего к Спасителю под покровом ночи. Господь придал большое значение его духовному поиску, удивив Никодима вестью о возможности духовного возрождения. В ту ночь Христос открыл ему истину, которая теперь звучит во всех христианских храмах. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И далее. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Папа отметил, что в тайне Триединого Бога человек обретает истинный дом, подобно тому, как Никодим чувствовал себя дома рядом с Иисусом. Жизнь Бога дает внутренний покой и радость Святого Духа. Пресвятая Троица учит любить все и всех, открывая, что каждое творение создано для общения и встречи. Напротив, отказ от Божественного Духа ведет к упадку. Мы понимаем, почему разделение, поляризация и презрение к различиям приносят в мир бедствия, печали и бесплодие. Тот, кто не принимает этого Духа, быстро стареет в жалобах, он оказывается одинок, и на душе у него никогда не бывает праздника. Сегодня же, дорогие братья и сестры, праздник. Праздник Бога — это наш праздник. В конце обращения Лев XIV процитировал напутствие апостола Павла к Коринфянам, призвав паломников к радости, взаимному утешению, единомыслию и миру, дабы Бог любви и мира пребывал со всеми христианами, и верил это намерение заступничеству Пресвятой Девы Марии. После богородичной молитвы «Ангелус» Лев XIV затронул важнейшие темы международной солидарности, призвав власть имущих к поиску мира. Подводя итоги уходящего месяца мая, традиционно посвященного особому почитанию Пресвятой Богородицы, епископ Рима подчеркнул, что в этот период Вселенская Церковь молилась о прекращении вооруженных конфликтов. В этом месяце мая из всей Церкви возносилась соборная молитва о мире. Особым образом через молитву святого Розария, подобно непрерывной цепи, заступничеству Девы Марии были вверены народы, истерзанные войной. Божественная мудрость да просветит совесть облеченных властью и да направит их решение к искреннему поиску справедливого и прочного мира. Святейший Отец обратил внимание паломников на важную социальную и пастырскую дату, отмечаемую в Италии — 25-й день утешения, посвященный паллиативной помощи и поддержке тяжелобольных. Папа выразил духовную близость больным и медицинскому персоналу, поблагодарив всех, кто содействует укоренению в обществе культуры близости и заботы.
В конце встречи папа обратился со словами сердечного приветствия к римлянам и паломникам, собравшимся на площади Святого Петра. Папа Лев отдельно приветствовал епископа и верующих епархии Кумба из Камеруна, приходской хор из Дунайско-Лужной, из Словакии, польских паломников, в том числе участников паломничества в святилище Пекары, где Пресвятая Дева почитается как Матерь социальной справедливости, группу альпийских стрелков из Риволи и молодежь из Сан-Дзену-Навильо, участников всеитальянской молодежной социальной акции «Эстафета включенности», доставивших на площадь символические знамена с посланиями солидарности от учащихся средних школ Италии. Прощаясь, Святейший Отец пожелал всем благословенного воскресения.

0: папа Лев XIV принял на аудиенции общину римской коллегии Вилла Назарет, где итальянские и зарубежные студенты, прошедшие специальный отбор, проходят особую образовательную программу, в центре которой общинная жизнь. Эта престижная коллегия, отметил папа, была основана в 1946 году после Второй мировой войны как знак и инструмент воспитания и мира. Ее основатель, кардинал Доменико Тардини, понимал, что для продвижения устойчивого мира необходимо воспитывать молодежь, формировать лидеров доброделания, предлагая им надлежащие инструменты для того, чтобы жить по Евангелию в семье, за учебой, в досуге и профессиональной деятельности. Вот почему Вилла Назарет стала образовательным центром широкого дыхания, духовного, интеллектуального и нравственного, с особым вниманием к доступным возможностям для тех, у кого нет необходимых средств, чтобы получить солидное образование. Путь, который студенты проходят в этой коллегии, глубоко вдохновляется христианством и вниманием к человеку, способствуя тем самым становлению молодежи, так нуждающийся сегодня в свете и водительстве, чтобы прежде всего соединить разум и дух, веру, учебу, профессию и жизнь, подчеркнул папа Лев XIV.
1: Вера.
2: Вера.
1: Вера.
2: Духовная церковь.
1: Церковь.
3: Церковь.
2: Духовная.
3: Мораль.
2: Мораль.
1: Мораль. Мораль.
4: Трудные вопросы, трудные вопросы.

В эфире рубрика «Трудные вопросы». Нас спрашивают, так от кого все-таки исходит Святой Дух? Православные веруют, что Святой Дух исходит только от Отца, а не от Отца и Сына, как у католиков. Так кто же прав?

0: Обратимся к катехизису католической церкви, который объясняет суть вопроса о филиокве, показывая, что позиции католиков и православных вполне примиримы между собой, и обе традиции правы. Читаем в катехизисе. Предвечное происхождение Духа открывается в его земной миссии. Святой Дух ниспослан апостолам и церкви столько же Отцом во имя Сына, сколько и Сыном самим по возвращении к Отцу. Это утверждение сопровождается библейскими цитатами, в частности, из 14 главы Евангелия от Иоанна. «Утешитель же, Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Отсюда очевидно, что Отец посылает Святого Духа только через Сына. В катехизисе католической церкви уточняется, православные не утверждают, будто Святой Дух исходит только от Отца, но что Он исходит от Отца через Сына. Приведенный священный текст совершенно ясно это доказывает. Иисус говорит, что Отец пошлет Духа во имя Его. Возвращаясь к этой же теме, Иисус говорит, что Он пошлет Святого Духа. Он пошлет Его от Отца. Когда же приидет Утешитель, которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне. И еще. Святой Дух прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть Мое, потому Я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам. Катехизис католической церкви продолжает. Восточная традиция прежде всего отражает природу первопричины Отца по отношению к Духу. Исповедуя Духа, как того, кто от Отца исходит, она утверждает, что Дух исходит от Отца через Сына. Западная традиция выражает прежде всего единосущное общение между Отцом и Сыном, говоря, что Дух исходит от Отца и Сына, по-латински «филиокве». Она говорит это согласно с законом и разумом, ибо извечный порядок божественных лиц – в их единосущном общении подразумевает, что Отец есть первопричина Духа как безначальное начало. Также, что как Отец единородного Сына, Он вместе с Ним составляет единое начало, от которого исходит Святой Дух. Это законная взаимодополняемость, если она не становится предметом обострения, не затрагивает существа веры в реальность той же исповедуемой тайны. Латинская традиция символа веры исповедует, что Дух исходит от Отца и Сына. Флорентийский собор разъясняет, существо и бытие Святого Духа исходят одновременно от Отца и Сына, и Он вечно исходит от одного и другого, как от единого начала и единым дыханием. И поскольку все, что у Отца Отец сам дал единородному Сыну, рождая его, все за исключением своего отцовства, постольку Сын, само это исхождение Святого Духа от Сына, вечно получает от Отца, от которого же вечно рожден. Провозглашение филиокуэ отсутствовало в символе веры, исповеданном в 381 году в Константинополе. Но, следуя древней латинской и александрийской традиции, папа Святой Лев уже исповедовал его догматически в 447 году, еще прежде, чем Рим узнал и получил в 451 году на Халкидонском соборе символ веры 381 года. Употребление этой формулировки в символе веры мало-помалу было допущено в латинскую литургию между VIII и IX веками. Введение филиокуэ в Никео-Константинопольский символ веры через латинскую литургию еще и сегодня составляет предмет спора с православными церквами, говорится в катехизисе католической церкви. Тем не менее, как мы уже процитировали выше, это законная взаимодополняемость, если она не становится предметом обострения, не затрагивает существа веры в реальность одной и той же исповедуемой тайны.
1: Русская программа Ватиканского радио окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!
2: Лаудетур Иисус Христос! Стацио Радиофонica Ватикана. Трасмиттимус миссе целебрационем. Dalla chiesa abbaziale della Visitazione del Pontificio Istituto di Musica Sacra trasmettiamo la Santa Messa in latino, con le letture nelle diverse lingue europee.
3: From the Church of the Visitation at the Pontifical Institute of Sacred Music, we now broadcast Mass in Latin, with readings in various European languages.
4: Depuis l'abbatiale de la Visitation de l'Institut Pontifical de Musique Sacrée, nous retransmettons la Sainte Messe en latin avec les lectures dans les différentes langues européennes.
5: Desde la Iglesia de la Abadía de la Visitación del Pontificio Instituto de Música Sacra, transmitimos la Santa Misa en latín, con lecturas en las diferentes lenguas europeas.
6: Celebramos Misa de Sanctis Marcellino et Petro Martiribus, cum prefazione secunda de Sanctis Martiribus et prece Eucaristica secunda.

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня, 1 июня, католическая церковь чтит память святого Юстина, христианского философа. В постоянном поиске истины он посвятил себя полностью Христу, что привело его к мученичеству. Своими трудами, своей героической жертвой Юстин и по сей день продолжает провозглашать истину, что люди спасаются не своей мудростью, а крестом, безумием для людей, силой и премудростью Божьей. В 131-132 годах Юстин пребывал в Риме, где и написал апологию, адресованную Римскому сенату. После сего Юстин оказывается в тюрьме как безбожник. Вместе с 6 другими товарищами по вере он был обезглавлен во время императора Марка Аврелия. Юстин, философ, принял мученическую смерть в Риме в 165 году. Сегодня католическая церковь также вспоминает посвятившего свою жизнь Христу Александра Адарикбень, священника-францисканца. Он 7 лет пребывал в лагере Долинка, Караганда, служил в Сибири, Казахстане и Челябинске. Умер во время поездки в Польшу, Перемышле, 1 июня 1991 года. «Христе, помилуй меня!»
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Тридцатого мая у Лурдского грота Божьей Матери в Ватиканских садах Лев XIV вознес молитву Розария о мире, к которой присоединилось около 100 000 верующих из 200 богородичных святилищ по всему миру. Папа напомнил, что даже в наше время, полное конфликтов и напряженности, мир возможен, потому что он – дар Божий. Каждый из нас призван стать соработником мирного будущего, готовым услышать крики тех, кто страдает от притеснений и войн. Мир – это не теория, которую можно проверить в лаборатории, не наивная иллюзия, не вопрос, который нужно решать в собственных интересах. Если стремиться к нему с искренним сердцем, он становится повседневным заданием нашей жизни. Святейший Отец пояснил, когда мы поступаем как истинные ученики Иисуса Христа, призывая помощь Бога и руководствуясь в своих поступках любовью к ближнему, тогда Дух Святой подкрепляет нас, помогая совершить то, что по-человечески невозможно. Наша молитва становится миссией и пророчеством. Невинные больше не должны плакать в наших городах. Никто не должен быть вынужден покидать дом из-за угрозы бомбардировок. Жажда власти и вербальное насилие должны уступить место стремлению к справедливости и правде. Папа призвал каждого вносить посильный вклад в строительство мира на земле, начиная с малых, но важных вещей, воздерживаясь от любого вида насилия, как словесного, так и физического. «Мир рождается в сердце, которое любит», — подчеркнул он в конце обращения.
4: «Benedicat vos omnipotens Deus».

В воскресенье 31 мая перед чтением молитвы «Анджелус» в праздник Пресвятой Троицы Лев XIV размышлял о сути христианского пути, отправной точкой и завершением которого является неисчерпаемая тайна Триединого Бога. Папа напомнил, что завершившееся неделю назад пасхальное время уступает место осмыслению пройденного пути. Торжество Пресвятой Троицы дает верующим возможность заново вглядеться в пройденное, начиная с самого центра божественной жизни, явленной в Иисусе Христе. Это жизнь динамичная, неисчерпаемая, плодотворное общение, которое ныне вовлекает и нас. Дух, связующий Отца и Сына, излился в наши сердца, благодаря чему в мире обретает форму церковь, таинство общения, пространство встречи, любви и жизни, где небо и земля уже соприкасаются. Размышляя над евангельским чтением праздника, Лев XIV обратил внимание на фигуру Никодима, знатного мужа в Израиле, пришедшего к Спасителю под покровом ночи. Господь придал большое значение его духовному поиску, удивив Никодима вестью о возможности духовного возрождения. В ту ночь Христос открыл ему истину, которая теперь звучит во всех христианских храмах. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И далее. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Папа отметил, что в тайне Триединого Бога человек обретает истинный дом, подобно тому, как Никодим чувствовал себя дома рядом с Иисусом. Жизнь Бога дает внутренний покой и радость Святого Духа. Пресвятая Троица учит любить все и всех, открывая, что каждое творение создано для общения и встречи. Напротив, отказ от Божественного Духа ведет к упадку. Мы понимаем, почему разделение, поляризация и презрение к различиям приносят в мир бедствия, печали и бесплодие. Тот, кто не принимает этого Духа, быстро стареет в жалобах, он оказывается одинок, и на душе у него никогда не бывает праздника. Сегодня же, дорогие братья и сестры, праздник. Праздник Бога — это наш праздник. В конце обращения Лев XIV процитировал напутствие апостола Павла к Коринфянам, призвав паломников к радости, взаимному утешению, единомыслию и миру, дабы Бог любви и мира пребывал со всеми христианами, и верил это намерение заступничеству Пресвятой Девы Марии. После богородичной молитвы «Ангелус» Лев XIV затронул важнейшие темы международной солидарности, призвав власть имущих к поиску мира. Подводя итоги уходящего месяца мая, традиционно посвященного особому почитанию Пресвятой Богородицы, епископ Рима подчеркнул, что в этот период Вселенская Церковь молилась о прекращении вооруженных конфликтов. В этом месяце мая из всей Церкви возносилась соборная молитва о мире. Особым образом, через молитву святого Розария, подобно непрерывной цепи, заступничеству Девы Марии были вверены народы, истерзанные войной. Божественная мудрость да просветит совесть облеченных властью и да направит их решение к искреннему поиску справедливого и прочного мира. Святейший Отец обратил внимание паломников на важную социальную и пастырскую дату, отмечаемую в Италии – 25-й день утешения, посвященный паллиативной помощи и поддержке тяжелобольных. Папа выразил духовную близость больным и медицинскому персоналу, поблагодарив всех, кто содействует укоренению в обществе культуры близости и заботы. В
конце встречи папа обратился со словами сердечного приветствия к римлянам и паломникам, собравшимся на площади Святого Петра. Папа Лев отдельно приветствовал епископа и верующих епархии Кумба из Камеруна, приходской хор из Дунайско-Лужной, из Словакии, польских паломников, в том числе участников паломничества в святилище Пекары, где Пресвятая Дева почитается как Матерь социальной справедливости, группу альпийских стрелков из Риволи и молодежь из Сан-Дзену-Навильо, участников всеитальянской молодежной социальной акции «Эстафета включенности», доставивших на площадь символические знамена с посланиями солидарности от учащихся средних школ Италии. Прощаясь, Святейший Отец пожелал всем благословенного воскресения.

0: Папа Лев XIV принял на аудиенции общину римской коллегии Вилла Назарет, где итальянские и зарубежные студенты, прошедшие специальный отбор, проходят особую образовательную программу, в центре которой общинная жизнь. Эта престижная коллегия, отметил папа, была основана в 1946 году после Второй мировой войны как знак и инструмент воспитания и мира. Ее основатель, кардинал Доменико Тардини, понимал, что для продвижения устойчивого мира необходимо воспитывать молодежь, формировать лидеров доброделания, предлагая им надлежащие инструменты для того, чтобы жить по Евангелию в семье, за учебой, в досуге и профессиональной деятельности. Вот почему Вилла Назарет стала образовательным центром широкого дыхания, духовного, интеллектуального и нравственного, с особым вниманием к доступным возможностям для тех, у кого нет необходимых средств, чтобы получить солидное образование. Путь, который студенты проходят в этой коллегии, глубоко вдохновляется христианством и вниманием к человеку, способствуя тем самым становлению молодежи, так нуждающийся сегодня в свете и водительстве, чтобы прежде всего соединить разум и дух, веру, учебу, профессию и жизнь, подчеркнул папа Лев XIV.
1: Вера.
2: Вера.
1: Вера.
2: Духовная
1: церковь.
3: Церковь.
1: Церковь.
2: Духовная. Мораль.
4: Мораль.
3: Мораль. Мораль.
0: Трудные вопросы, трудные вопросы.

В эфире рубрика «Трудные вопросы». Нас спрашивают, так от кого все-таки исходит Святой Дух? Православные веруют, что Святой Дух исходит только от Отца, а не от Отца и Сына, как у католиков. Так кто же прав?

0: Обратимся к катехизису католической церкви, который объясняет суть вопроса о филиокве, показывая, что позиции католиков и православных вполне примиримы между собой, и обе традиции правы. Читаем в катехизисе. «Предвечное происхождение Духа открывается в его земной миссии. Святой Дух ниспослан апостолам и церкви столько же Отцом во имя Сына, сколько и Сыном самим по возвращении к Отцу». Это утверждение сопровождается библейскими цитатами, в частности, из 14 главы Евангелия от Иоанна. «Утешитель же, Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Отсюда очевидно, что Отец посылает Святого Духа только через Сына. В катехизисе католической церкви уточняется, православные не утверждают, будто Святой Дух исходит только от Отца, но что Он исходит от Отца через Сына. Приведенный священный текст совершенно ясно это доказывает. Иисус говорит, что Отец пошлет Духа во имя Его. Возвращаясь к этой же теме, Иисус говорит, что Он пошлет Святого Духа. Он пошлет Его от Отца. «Когда же приидет Утешитель, которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне». И еще. «Святой Дух прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть Мое, потому Я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам». Катехизис католической церкви продолжает. Восточная традиция прежде всего отражает природу первопричины Отца по отношению к Духу. Исповедуя Духа, как того, кто от Отца исходит, она утверждает, что Дух исходит от Отца через Сына. Западная традиция выражает прежде всего единосущное общение между Отцом и Сыном, говоря, что Дух исходит от Отца и Сына, по-латински «филиокве». Она говорит это согласно с законом и разумом, ибо извечный порядок божественных лиц в их единосущном общении подразумевает, что Отец есть первопричина Духа как безначальное начало. Также, что как Отец единородного Сына, Он вместе с Ним составляет единое начало, от которого исходит Святой Дух. Это законная взаимодополняемость, если она не становится предметом обострения, не затрагивает существа веры в реальность той же исповедуемой тайны. Латинская традиция символа веры исповедует, что Дух исходит от Отца и Сына. Флорентийский собор разъясняет, существо и бытие Святого Духа исходят одновременно от Отца и Сына, и Он вечно исходит от одного и другого, как от единого начала и единым дыханием. И поскольку все, что у Отца Отец сам дал единородному Сыну, рождая его, все за исключением своего отцовства, постольку Сын само это исхождение Святого Духа от Сына вечно получает от Отца, от которого же вечно рожден. Провозглашение филиокве отсутствовало в символе веры, исповеданном в 381 году в Константинополе. Но, следуя древней латинской и александрийской традиции, папа Святой Лев уже исповедовал его догматически в 447 году, еще прежде, чем Рим узнал и получил в 451 году на Халкидонском соборе символ веры 381 года. Употребление этой формулировки в символе веры мало-помалу было допущено в латинскую литургию между VIII и IX веками. Введение филиокве в Никео-Константинопольский символ веры через латинскую литургию еще и сегодня составляет предмет спора с православными церквами, говорится в катехизисе католической церкви. Тем не менее, как мы уже процитировали выше, это законная взаимодополняемость, если она не становится предметом обострения, не затрагивает существа веры в реальность одной и той же исповедуемой тайны.
1: Русская программа Ватиканского радио окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня, 2 июня, католическая церковь чтит память святых Маркеллина и Петра, мучеников, принявших смерть во время гонений христиан в начале IV века. Подробное описание смерти святых мучеников Маркеллина и Петра оставил папа Дамас. Над их гробом возле Виа Лабекана в Риме возведена базилика. Сестры-братья, напомним переходящие праздники, которые ожидают нас в июне. Воскресенье 8 июня – торжество Пятидесятницы, сошествие.

0: Я Святого Духа. 15 июня – торжество Пресвятой Троицы. Праздник тела и крови Христовых в четверг, 19 июня. Праздник Пресвятого Сердца Иисуса в этом году – в пятницу, 27 июня. Праздник Непорочного Сердца Девы Марии в субботу, 28 июня. И еще два неприходящих праздника июня. Рождество Иоанна Крестителя 24 июня и торжество святых верховных апостолов Петра и Павла воскресенье 29 июня. Господи, спаси нас, грешных!
1: Новости из Ватикана по-русски.
2: Участники Генеральной ассамблеи папских миссионерских обществ встретились с Папой Львом XIV. Аудиенция стала поводом для нового осмысления их основной задачи – продвижения миссионерского служения во всей Церкви. Папа отметил, что в этом году пройдет уже сотый по счету Всемирный день миссий. Этот праздник установил Папа Пий XI, выбрав для него предпоследнее воскресенье октября. Вот уже 100 лет подряд эта дата связана с особо усердной молитвой Вселенской Церкви о миссионерах, размышлениями о миссионерском призвании и материальной поддержкой миссий, прежде всего на территориях первоначальной евангелизации и в молодых поместных церквах. Затем Святейший Отец упомянул о роли каждого из 4 папских миссионерских обществ. Благодаря средствам, собранным во Всемирный день миссий, папское общество распространения веры в состоянии оказать поддержку более чем 1130 церковных округов, зависящих от департамента евангелизации, отдела первоначальной евангелизации новых поместных церквей, а также содержать 5 коллегий в Риме, где получают образование священники и монашествующие. Папский миссионерский союз, основанный блаженным Паулом Манной, это душа всех обществ, продвигающая среди всех крещенных миссионерскую духовность. Говоря в особенности о миротворческом вкладе папских миссионерских обществ, папа отметил ценность их детского отделения. Это общество миссионерского детства, несущее ценное свидетельство детям всего мира, прежде всего в зонах боевых действий. Наконец, 4-е общество, общество святого апостола Петра, занимается обучением духовенства и монашествующих, задействованных на миссионерских территориях. Лев XIV напомнил, что 24 сентября этого года в Миссури будет причислен к лику блаженных один из подвижников папских миссионерских обществ, архиепископ Фултон Шин. Архиепископ Шин был маяком веры, надежды и любви, в течение десятилетий сияющим на радио и телевидении. Его передачи принесли миллионам людей евангельскую надежду, а его начинания и труды произвели огромную духовную и материальную помощь церквам в районах первого возвещения Евангелия. Напомнив, что темой следующего Всемирного дня миссии будет «Одно во Христе, едины в миссии», Папа призвал к непрерывному миссионерскому обращению и к соборному поиску способов, через которые можно быть миссионерской церковью для исцеления нашего мира, пронизанного напряженностью, конфликтами и войнами. Глава итальянской епископской конференции поздравил президента Италии Серджо Маттареллу с 80-й годовщиной установления Итальянской республики. Обращаясь к главе государства от себя лично и от имени итальянских епархий, кардинал Маттео Дзуппи выражает благодарность, дружбу и общую ответственность. Эти 80 лет заключают в себе историю, начатую людьми, которые после войны все вместе решили начать все сначала, привнося разнообразие при уважении демократической жизни. построить заново, когда все казалось разрушенным, искать то, что объединяет в условиях глубоких разделений, и верить в будущее, несмотря на боль. Это требовало мужества и доверия, пишет Дзуппи. Итальянская республика родилась в страданиях, отвоевав свободу и отвергнув всякую форму фашизма. И ее надежда была сильнее страха. Она родилась из желания быть не друг против друга, а вместе, гражданами, разными, но объединенными одной участью и чувством общего блага. Кардинал ссылается на первую статью обновленного конкордата, соглашение между Святейшим Престолом и Итальянской Республикой, согласно которому они взаимно признают суверенитет и независимость. Этот принцип выражает свободу и сотрудничество в пользу человека и общего блага, отмечает Дзуппи, напоминая, что церковь всегда готова сотрудничать с государством при всецелом уважении религиозной свободы и свободы совести. Кардинал цитирует выступление Маттареллы на 50-й социальной неделе католиков в Италии. Президент признал вклад католиков на национальном уровне и подчеркнул, что принятие католиками Конституции Итальянской Республики укрепило сплоченность и единство общества. В то же время иерарх выражает обеспокоенность общественными ранами, растущей бедностью, утратой доверия, неравенством, вербальным насилием, безразличием и индивидуализмом. «Наши общины, — подчеркивает он, — отвергают войну как средство разрешения конфликтов и, вдохновляясь учительством Папы Льва, считают безотлагательной задачей воспитание в духе мира, защиту демократии и созидание общин». 80-летие Итальянской Республики не может оставаться лишь воспоминанием. Оно должно стать обетованием, подытоживает глава итальянского епископата. По случаю Дня Республики Маттарелла обратился с посланием к вооруженным силам Италии, призвав их содействовать достижению мира в Европе. «Трудности и риски для нашей сегодняшней безопасности и наше благополучие требуют твердого подхода», подчеркнул президент Итальянской Республики. От распространения криптовалюты до вопросов, поставленных последним синодом епископов. Католическая церковь в Италии подчеркивает идею финансов как служения общему благу в новом документе об этичных и устойчивых инвестициях. Руководство по этичным и устойчивым инвестициям – это обновленная версия документа, составленного в 2020 году. В эпоху стремительных перемен в обществе важно понимать, что управление финансами никогда не может быть нейтральным, но всегда несет в себе моральную и социальную ответственность, подчеркивается в документе. Как пояснил казначей Итальянской епископской конференции Клаудио Франческони, новый документ является очередным шагом поместного епископата для продвижения прозрачности, ответственности и сообразования с Евангелием в управлении ресурсами, ориентированным на служение общему благу. Особое внимание уделяется финансовым новшествам последних лет и развитию инновационных инструментов, таких как биржевой инвестиционный фонд, частные рынки и криптовалюты. Все это связано с новыми этическими вызовами, требующими общецерковной ответственности. Речь идет не только об управлении имуществом, но и о подлинном обращении структур. Любой выбор в экономической сфере, говорится в документе, должен быть нацелен на миссию и на милосердие. Руководство предлагает ясные критерии для профессионального управления финансами. И первый из них – благоразумие и компетентность. Этот взгляд основан на социальной доктрине церкви, провозглашающей универсальное предназначение благ, справедливую прибыль и заботу об инклюзивной экономике. Презентация нового документа состоится в Миланской фондовой бирже во вторник, 6 июня. Ее проведут президент Итальянской епископской конференции кардинал Маттео Дзуппи, декан бизнес-школы SDA Бакони Стефано Казелли и зам главного редактора католической газеты «Авенире» Марко Феррандо.
0: Дон Фабио Розини. Катехизические наставления.
3: Первые главы книги Бытия относятся к тем страницам Священного Писания, которым человечество возвращается вновь и вновь. На протяжении веков они возвращают человека к одним и тем же вопросам. Почему человек, созданный для добра, оказывается способным разрушать? Почему так трудно сохранить единство, доверие и мир? Почему библейские тексты, написанные тысячелетия назад, продолжают говорить об этом с такой неизменной актуальностью? Новый цикл катехизических наставлений отца Фабио Розини, священника римской епархии, библииста и преподавателя пастырского богословия, посвящен именно этим страницам Писания. В центре его размышлений первые 11 глав книги «Бытия». В этих беседах речь пойдет о том, как читать первые страницы Библии и почему они продолжают раскрывать человеку смысл его собственной жизни. В первой беседе проповедник предлагает задуматься о самом способе чтения Библии. Священное Писание не является хроникой событий в современном понимании, с точной фиксацией фактов или журналистскими подробностями. Его природа иная. Священное Писание рождается внутри живой традиции народа Божия и в опыте веры, где раскрываются смысл и внутреннее направление библейского текста. Такое понимание связано с самой природой Божьего Слова. Писание говорит о нем не как о собрании сведений или идей, а как о живой и действенной реальности. Пророк Исаия свидетельствует о Слове Божьем как о семени, которое не возвращается к Богу пустым, но совершает то, ради чего Бог дает его человеку. В Новом Завете эта истина раскрывается в полноте. В притче о сеятеле Иисус описывает слово как семя, которое, будучи посеянным в сердце человека, приносит различные плоды в зависимости от принятия. Тогда возникает вопрос, как именно человек призван принимать это слово? Розини подчеркивает, что христианская традиция знает разные способы чтения и толкования Священного Писания. Однако библейский текст невозможно исчерпать только на уровне анализа или интерпретации. Поскольку Писание рождается внутри опыта веры, оно обращено не только к разуму человека, но и ко всей его жизни. Поэтому подлинное чтение Библии начинается там, где человек позволяет этому слову раскрывать его собственную жизнь, обнаруживать ее истину и постепенно преображать взгляд человека на самого себя. В этой перспективе происходит важный поворот. Постепенно становится ясно, что не только человек читает Священное Писание, но и Священное Писание прочитывает человека и его жизнь. В первых 11 главах книги «Бытия» постепенно раскрывается человеческая драма во всей ее глубине. Здесь возникает вопрос о происхождении зла, который находит свое выражение в истории Каина и Авеля, когда впервые разрушаются братские отношения. Затем раскрывается логика насилия, постепенно распространяющаяся в человеческой истории. История потопа начинает историю радикального кризиса мира, в котором человеческая реальность переживает разрушение и новое начало. Повествование о Вавилонской башне показывает предельную форму разрыва, невозможность взаимного понимания и утрату единства. Таким образом, перед нами не хроника событий, а постепенное раскрытие человеческой драмы во всей глубине ее противоречий. Именно на этом фоне появляется новая линия повествования, связанная с Фаррой, отцом Авраама. Через Авраама начинается новая история, история, в которой человеческая драма впервые встречается с ответом веры.

0: Именно в этой перспективе обретают свой смысл и многие образы первых глав бытия. Даже такие детали, как говорящий змей в повествовании о грехопадении, не сводятся к мифологической фантазии или наивному описанию событий. Библейский текст использует символический язык, чтобы говорить о реальности зла, о той силе, которая входит в человеческую жизнь, нарушает доверие, разрушает отношения и искажает восприятие Бога. Ответы на вопросы о зле, насилии, утрате единства предлагаются не в виде понятий, а в виде повествований. Здесь действует не логика сущности, а логика события. Поэтому бытие не объясняет, что такое зло, но показывает, как оно входит в человеческую жизнь, как оно проникает в отношения и разрушает их изнутри. Если посмотреть на первые главы книги «Бытия», становится заметен один важный аспект ритма текста. Он не случайный и не декоративный. Это ритм повторения, в котором текст как будто сам закрепляет себя в памяти и передаче, становясь устойчивым через возвращение к одним и тем же словам. «Вначале сотворил Бог небо и землю, и был вечер, и было утро, день первый, день второй, день третий». Эта повторяемость указывает на способ передачи текста, на живую традицию, в которой слово сохраняется через повтор, через рассказ, через совместное произнесение. Это напоминает те формы передачи памяти, которые существуют в каждой семье, когда ребенку перед сном снова и снова рассказывают одну и ту же историю, сохраняя ее ритм, повторы и привычные слова, что создает ощущение устойчивости и узнавания. Подобная повторяемость характерна и для библейского текста. Она сохраняет ритм устной традиции, в которой слово живет благодаря верности памяти. Именно поэтому первые главы «Бытия» приобретают почти литургическое звучание, звучание слова, которое поколениями произносили, слушали и вновь передавали как живую память народа.
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана». Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня, 2 июня, католическая церковь чтит память святых Маркеллина и Петра, мучеников, принявших смерть во время гонений христиан в начале IV века. Подробное описание смерти святых мучеников Маркеллина и Петра оставил папа Дамас. Над их гробом возле Виа Лабекана в Риме возведена базилика. Сестры, братья, напомним переходящие праздники, которые ожидают нас в июне. Воскресенье 8 июня – торжество Пятидесятницы, сошествие Святого Духа. 15 июня – торжество Пресвятой Троицы. Праздник тела и крови Христовых в четверг, 19 июня. Праздник Пресвятого Сердца Иисуса в этом году – в пятницу, 27 июня. Праздник Непорочного Сердца Девы Марии в субботу, 28 июня. И еще два неприходящих праздника июня. Рождество Иоанна Крестителя 24 июня и торжество святых верховных апостолов Петра и Павла воскресенье 29 июня. Господи, спаси нас, грешных!
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Участники Генеральной ассамблеи папских миссионерских обществ встретились с папой Львом XIV. Аудиенция стала поводом для нового осмысления их основной задачи – продвижения миссионерского служения во всей церкви. Папа отметил, что в этом году пройдет уже 100-й по счету Всемирный день миссий. Этот праздник установил папа Пий XI, выбрав для него предпоследнее воскресенье октября. Вот уже 100 лет подряд эта дата связана с особо усердной молитвой Вселенской Церкви о миссионерах, размышлениями о миссионерском призвании и материальной поддержкой миссий, прежде всего на территориях первоначальной евангелизации и в молодых поместных церквах. Затем Святейший Отец упомянул о роли каждого из 4 папских миссионерских обществ. Благодаря средствам, собранным во Всемирный день миссий, папское общество распространения веры в состоянии оказать поддержку более чем 1130 церковных округов, зависящих от департамента евангелизации, отдела первоначальной евангелизации новых поместных церквей, а также содержать 5 коллегий в Риме, где получают образование священники и монашествующие. Папский миссионерский союз, основанный блаженным Паулом Манной, это душа всех обществ, продвигающая среди всех крещенных миссионерскую духовность. Говоря в особенности о миротворческом вкладе папских миссионерских обществ, папа отметил ценность их детского отделения. Это общество миссионерского детства, несущее ценное свидетельство детям всего мира, прежде всего в зонах боевых действий. Наконец, 4-е общество, общество святого апостола Петра, занимается обучением духовенства и монашествующих, задействованных на миссионерских территориях. Лев XIV напомнил, что 24 сентября этого года в Миссури будет причислен к лику блаженных один из подвижников папских миссионерских обществ, архиепископ Фултон Шин. Архиепископ Шин был маяком веры, надежды и любви, в течение десятилетий сияющим на радио и телевидении. Его передачи принесли миллионам людей евангельскую надежду, а его начинания и труды произвели огромную духовную и материальную помощь церквам в районах первого возвещения Евангелия. Напомнив, что темой следующего Всемирного дня миссии будет «Одно во Христе, едины в миссии», папа призвал к непрерывному миссионерскому обращению и к соборному поиску способов, через которые можно быть миссионерской церковью для исцеления нашего мира пронизанного напряженностью, конфликтами и войнами. Глава итальянской епископской конференции поздравил президента Италии Серджо Маттареллу с 80-й годовщиной установления Итальянской республики. Обращаясь к главе государства от себя лично и от имени итальянских епархий, кардинал Маттео Дзуппи выражает благодарность, дружбу и общую ответственность. Эти 80 лет заключают в себе историю, начатую людьми, которые после войны все вместе решили начать все сначала, привнося разнообразие при уважении демократической жизни. Построить заново, когда все казалось разрушенным, искать то, что объединяет в условиях глубоких разделений, и верить в будущее, несмотря на боль. Это требовало мужества и доверия, пишет Дзуппи. Итальянская республика родилась в страданиях, отвоевав свободу и отвергнув всякую форму фашизма. И ее надежда была сильнее страха. Она родилась из желания быть не друг против друга, а вместе, гражданами, разными, но объединенными одной участью и чувством общего блага. Кардинал ссылается на первую статью обновленного конкордата «Соглашение между Святейшим Престолом и Итальянской Республикой», согласно которому они взаимно признают суверенитет и независимость. Этот принцип выражает свободу и сотрудничество в пользу человека и общего блага, отмечает Дзуппи, напоминая, что Церковь всегда готова сотрудничать с государством при всецелом уважении религиозной свободы и свободы совести. Кардинал цитирует выступление Маттареллы на 50-й социальной неделе католиков в Италии. Президент признал вклад католиков на национальном уровне и подчеркнул, что принятие католиками Конституции Итальянской Республики укрепило сплоченность и единство общества. В то же время иерарх выражает обеспокоенность общественными ранами, растущей бедностью, утратой доверия, неравенством, вербальным насилием, безразличием и индивидуализмом. «Наши общины, — подчеркивает он, — отвергают войну как средство разрешения конфликтов и, вдохновляясь учительством Папы Льва, считают безотлагательной задачей воспитание в духе мира, защиту демократии и созидание общин».

0: От распространения криптовалюты до вопросов, поставленных последним синодом епископов. Католическая церковь в Италии подчеркивает идею финансов как служение общему благу в новом документе об этичных и устойчивых инвестициях. Руководство по этичным и устойчивым инвестициям – это обновленная версия документа, составленного в 2020 году. В эпоху стремительных перемен в обществе важно понимать, что управление финансами никогда не может быть нейтральным, но всегда несет в себе моральную и социальную ответственность, подчеркивается в документе. Как пояснил казначей итальянской епископской конференции Клаудио Франческони, новый документ является очередным шагом поместного епископата для продвижения прозрачности, ответственности и сообразования с Евангелием в управлении ресурсами, ориентированным на служение общему благу. Особое внимание уделяется финансовым новшествам последних лет и развитию инновационных инструментов, таких как биржевой инвестиционный фонд, частные рынки и криптовалюты. Все это связано с новыми этическими вызовами, требующими общецерковной ответственности. Речь идет не только об управлении имуществом, но и о подлинном обращении структур. Любой выбор в экономической сфере, говорится в документе, должен быть нацелен на миссию и на милосердие. Руководство предлагает ясные критерии для профессионального управления финансами. И первый из них – благоразумие и компетентность. Этот взгляд основан на социальной доктрине церкви, провозглашающей универсальное предназначение благ, справедливую прибыль и заботу об инклюзивной экономике. Презентация нового документа состоится в Миланской фондовой бирже во вторник, 6 июня. Ее проведут президент Итальянской епископской конференции кардинал Маттео Дзуппи, декан бизнес-школы SDA Бакони Стефано Казелли и зам главного редактора католической газеты «Авенире» Марко Феррандо.
1: Дон Фабио Розини. Катехизические наставления.
2: Первые главы книги «Бытия» относятся к тем страницам Священного Писания, которым человечество возвращается вновь и вновь. На протяжении веков они возвращают человека к одним и тем же вопросам. Почему человек, созданный для добра, оказывается способным разрушать? Почему так трудно сохранить единство, доверие и мир? Почему библейские тексты, написанные тысячелетия назад, продолжают говорить об этом с такой неизменной актуальностью? Новый цикл катехизических наставлений отца Фабио Розини, священника римской епархии, библеиста и преподавателя пасторского богословия, посвящен именно этим страницам Писания. В центре его размышлений первые 11 глав книги «Бытия». В этих беседах речь пойдет о том, как читать первые страницы Библии и почему они продолжают раскрывать человеку смысл его собственной жизни. В первой беседе проповедник предлагает задуматься о самом способе чтения Библии. Священное Писание не является хроникой событий в современном понимании, с точной фиксацией фактов или журналистскими подробностями. Его природа иная. Священное Писание рождается внутри живой традиции народа Божия и в опыте веры, где раскрываются смысл и внутреннее направление библейского текста. Такое понимание связано с самой природой Божьего Слова. Писание говорит о нем не как о собрании сведений или идей, а как о живой и действенной реальности. Пророк Исаия свидетельствует о Слове Божьем как о семени, которое не возвращается к Богу пустым, но совершает то, ради чего Бог дает его человеку. В Новом Завете эта истина раскрывается в полноте. В притче о сеятеле Иисус описывает слово как семя, которое, будучи посеянным в сердце человека, приносит различные плоды в зависимости от принятия. Тогда возникает вопрос, как именно человек призван принимать это слово? Розини подчеркивает, что христиан

иудейская традиция знает разные способы чтения и толкования Священного Писания. Однако библейский текст невозможно исчерпать только на уровне анализа или интерпретации. Поскольку Писание рождается внутри опыта веры, оно обращено не только к разуму человека, но и ко всей его жизни. Поэтому подлинное чтение Библии начинается там, где человек позволяет этому слову раскрывать его собственную жизнь, обнаруживать ее истину и постепенно преображать взгляд человека на самого себя. В этой перспективе происходит важный поворот. Постепенно становится ясно, что не только человек читает Священное Писание, но и Священное Писание прочитывает человека и его жизнь. В первых 11 главах книги «Бытия» постепенно раскрывается человеческая драма во всей ее глубине. Здесь возникает вопрос о происхождении зла, который находит свое выражение в истории Каина и Авеля, когда впервые разрушаются братские отношения. Затем раскрывается логика насилия, постепенно распространяющаяся в человеческой истории. История потопа начинает историю радикального кризиса мира, в котором человеческая реальность переживает разрушение и новое начало. Повествование о Вавилонской башне показывает предельную форму разрыва, невозможность взаимного понимания и утрату единства. Таким образом, перед нами не хроника событий, а постепенное раскрытие человеческой драмы во всей глубине ее противоречий. Именно на этом фоне появляется новая линия повествования, связанная с Фаррой, отцом Авраама. Через Авраама начинается новая история, история, в которой человеческая драма впервые встречается с ответом веры.

0: Именно в этой перспективе обретают свой смысл и многие образы первых глав бытия. Даже такие детали, как говорящий змей в повествовании о грехопадении, не сводятся к мифологической фантазии или наивному описанию событий. Библейский текст использует символический язык, чтобы говорить о реальности зла, о той силе, которая входит в человеческую жизнь, нарушает доверие, разрушает отношения и искажает восприятие Бога. Ответы на вопросы о зле, насилии, утрате единства предлагаются не в виде понятий, а в виде повествований. Здесь действует не логика сущности, а логика события. Поэтому бытие не объясняет, что такое зло, но показывает, как оно входит в человеческую жизнь, как оно проникает в отношения и разрушает их изнутри. Если посмотреть на первые главы книги «Бытия», становится заметен один важный аспект ритма текста. Он не случайный и не декоративный. Это ритм повторения, в котором текст как будто сам закрепляет себя в памяти и передаче, становясь устойчивым через возвращение к одним и тем же словам. «Вначале сотворил Бог небо и землю, и был вечер, и было утро, день первый, день второй, день третий». Эта повторяемость указывает на способ передачи текста, на живую традицию, в которой слово сохраняется через повтор, через рассказ, через совместное произнесение. Это напоминает те формы передачи памяти, которые существуют в каждой семье, когда ребенку перед сном снова и снова рассказывают одну и ту же историю, сохраняя ее ритм, повторы и привычные слова, что создает ощущение устойчивости и узнавания. Подобная повторяемость характерна и для библейского текста. Она сохраняет ритм устной традиции, в которой слово живет благодаря верности памяти. Именно поэтому первые главы «Бытия» приобретают почти литургическое звучание, звучание слова, которое поколениями произносили, слушали и вновь передавали как живую память народа.
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана». Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня, 2 июня, католическая церковь чтит память святых Маркелина и Петра, мучеников, принявших смерть во время гонений христиан в начале IV века. Подробное описание смерти святых мучеников Маркелина и Петра оставил папа Дамас. Над их гробом возле Виа Лабекана в Риме возведена базилика. Сестры, братья, напомним переходящие праздники, которые ожидают нас в июне. Воскресенье 8 июня – торжество Пятидесятницы, сошествие Святого Духа. 15 июня – торжество Пресвятой Троицы. Праздник тела и крови Христовых в четверг, 19 июня. Праздник Пресвятого Сердца Иисуса в этом году в пятницу, 27 июня. Праздник Непорочного Сердца Девы Марии в субботу, 28 июня. И еще два неприходящих праздника июня. Рождество Иоанна Крестителя, 24 июня. И торжество святых верховных апостолов Петра и Павла, воскресенье 29 июня. Господи, спаси нас, грешных!
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Участники Генеральной ассамблеи папских миссионерских обществ встретились с папой Львом XIV. Аудиенция стала поводом для нового осмысления их основной задачи – продвижения миссионерского служения во всей церкви. Папа отметил, что в этом году пройдет уже 100-й по счету Всемирный день миссий. Этот праздник установил папа Пий XI, выбрав для него предпоследнее воскресенье октября. Вот уже 100 лет подряд эта дата связана с особо усердной молитвой Вселенской Церкви о миссионерах, размышлениями о миссионерском призвании и материальной поддержкой миссий, прежде всего на территориях первоначальной евангелизации и в молодых поместных церквах. Затем Святейший Отец упомянул о роли каждого из 4 папских миссионерских обществ. Благодаря средствам, собранным во Всемирный день миссий, папское общество распространения веры в состоянии оказать поддержку более чем 1130 церковных округов, зависящих от департамента евангелизации, отдела первоначальной евангелизации новых поместных церквей, а также содержать 5 коллегий в Риме, где получают образование священники и монашествующие. Папский миссионерский союз, основанный блаженным Паулом Манной, это душа всех обществ, продвигающая среди всех крещенных миссионерскую духовность. Говоря в особенности о миротворческом вкладе папских миссионерских обществ, папа отметил ценность их детского отделения. Это общество миссионерского детства, несущее ценное свидетельство детям всего мира, прежде всего в зонах боевых действий. Наконец, 4-е общество, общество святого апостола Петра, занимается обучением духовенства и монашествующих, задействованных на миссионерских территориях. Лев XIV напомнил, что 24 сентября этого года в Миссури будет причислен к лику блаженных один из подвижников папских миссионерских обществ, архиепископ Фултон Шин. Архиепископ Шин был маяком веры, надежды и любви, в течение десятилетий сияющим на радио и телевидении. Его передачи принесли миллионам людей евангельскую надежду, а его начинания и труды произвели огромную духовную и материальную помощь церквам в районах первого возвещения Евангелия. Напомнив, что темой следующего Всемирного дня миссии будет «Одно во Христе, едино в миссии», папа призвал к непрерывному миссионерскому обращению и к соборному поиску способов, через которые можно быть миссионерской церковью для исцеления нашего мира пронизанного напряженностью, конфликтами и войнами. Глава итальянской епископской конференции поздравил президента Италии Серджо Маттареллу с 80-й годовщиной установления Итальянской республики. Обращаясь к главе государства от себя лично и от имени итальянских епархий, кардинал Маттео Дзуппи выражает благодарность, дружбу и общую ответственность. Эти 80 лет заключают в себе историю, начатую людьми, которые после войны все вместе решили начать все сначала, привнося разнообразие при уважении демократической жизни. Построить заново, когда все казалось разрушенным, искать то, что объединяет в условиях глубоких разделений, и верить в будущее, несмотря на боль. Это требовало мужества и доверия, пишет Дзуппи. Итальянская республика родилась в страданиях, отвоевав свободу и отвергнув всякую форму фашизма. И ее надежда была сильнее страха. Она родилась из желания быть не друг против друга, а вместе, гражданами, разными, но объединенными одной участью и чувством общего блага. Кардинал ссылается на первую статью обновленного конкордата «Соглашение между Святейшим Престолом и Итальянской Республикой», согласно которому они взаимно признают суверенитет и независимость. Этот принцип выражает свободу и сотрудничество в пользу человека и общего блага, отмечает Дзуппи, напоминая, что церковь всегда готова сотрудничать с государством при всецелом уважении религиозной свободы и свободы совести. Кардинал цитирует выступление Маттареллы на 50-й социальной неделе католиков в Италии. Президент признал вклад католиков на национальном уровне и подчеркнул, что принятие католиками Конституции Итальянской Республики укрепило сплоченность и единство общества. В то же время иерарх выражает обеспокоенность общественными ранами, растущей бедностью, утратой доверия, неравенством, вербальным насилием, безразличием и индивидуализмом. «Наши общины, — подчеркивает он, — отвергают войну как средство разрешения конфликтов и, вдохновляясь учительством Папы Льва, считают безотлагательной задачей воспитание в духе мира, защиту демократии и созидание общин». 80-летие Итальянской Республики не может оставаться лишь воспоминанием. Оно должно стать обетованием, подытоживает глава итальянского епископата. По случаю Дня Республики Маттарелла обратился с посланием к вооруженным силам Италии, призвав их содействовать достижению мира в Европе. Трудности и риски для нашей сегодняшней безопасности и наше благополучие требуют твердого подхода, подчеркнул президент Итальянской Республики. От распространения криптовалюты до вопросов, поставленных последним синодом епископов. Католическая церковь в Италии подчеркивает идею финансов как служения общему благу в новом документе об этичных и устойчивых инвестициях. Руководство по этичным и устойчивым инвестициям – это обновленная версия документа, составленного в 2020 году. В эпоху стремительных перемен в обществе важно понимать, что управление финансами никогда не может быть нейтральным, но всегда несет в себе моральную и социальную ответственность, подчеркивается в документе. Как пояснил казначей Итальянской епископской конференции Клаудио Франческони, новый документ является очередным шагом поместного епископата для продвижения прозрачности, ответственности и сообразования с Евангелием в управлении ресурсами, ориентированным на служение общему благу. Особое внимание уделяется финансовым новшествам последних лет и развитию инновационных инструментов, таких как биржевой инвестиционный фонд, частные рынки и криптовалюты. Все это связано с новыми этическими вызовами, требующими общецерковной ответственности. Речь идет не только об управлении имуществом, но и о подлинном обращении структур. Любой выбор в экономической сфере, говорится в документе, должен быть нацелен на миссию и на милосердие. Руководство предлагает ясные критерии для профессионального управления финансами. И первый из них – благоразумие и компетентность. Этот взгляд основан на социальной доктрине церкви, провозглашающей универсальное предназначение благ, справедливую прибыль и заботу об инклюзивной экономике. Презентация нового документа состоится в Миланской фондовой бирже во вторник, 6 июня. Ее проведут президент Итальянской епископской конференции кардинал Маттео Дзуппи, декан бизнес-школы SDA Бакони Стефано Казелли и зам главного редактора католической газеты «Авенире» Марко Феррандо.
1: Дон Фабио Розини. Катехизические наставления.
4: Первые главы книги «Бытия» относятся к тем страницам Священного Писания, которым человечество возвращается вновь и вновь. На протяжении веков они возвращают человека к одним и тем же вопросам. Почему человек, созданный для добра, оказывается способным разрушать? Почему так трудно сохранить единство, доверие и мир? Почему библейские тексты, написанные тысячелетия назад, продолжают говорить об этом с такой неизменной актуальностью? Новый цикл катехизических наставлений отца Фабио Розини, священника римской епархии, библеиста и преподавателя пасторского богословия, посвящен именно этим страницам Писания. В центре его размышлений первые 11 глав книги «Бытия». В этих беседах речь пойдет о том, как читать первые страницы Библии и почему они продолжают раскрывать человеку смысл его собственной жизни. В первой беседе проповедник предлагает задуматься о самом способе чтения Библии. Священное Писание не является хроникой событий в современном понимании, с точной фиксацией фактов или журналистскими подробностями. Его природа иная. Священное Писание рождается внутри живой традиции народа Божия и в опыте веры, где раскрываются смысл и внутреннее направление библейского текста. Такое понимание связано с самой природой Божьего Слова. Писание говорит о нем не как о собрании сведений или идей, а как о живой и действенной реальности. Пророк Исаия свидетельствует о Слове Божьем как о семени, которое не возвращается к Богу пустым, но совершает то, ради чего Бог дает его человеку. В Новом Завете эта истина раскрывается в полноте. В притче о сеятеле Иисус описывает слово как семя, которое, будучи посеянным в сердце человека, приносит различные плоды в зависимости от принятия. Тогда возникает вопрос, как именно человек призван принимать это слово? Розини подчеркивает, что христианская традиция знает разные способы чтения и толкования Священного Писания. Однако библейский текст невозможно исчерпать только на уровне анализа или интерпретации. Поскольку Писание рождается внутри опыта веры, оно обращено не только к разуму человека, но и ко всей его жизни. Поэтому подлинное чтение Библии начинается там, где человек позволяет этому слову раскрывать его собственную жизнь, обнаруживать ее истину и постепенно преображать взгляд человека на самого себя. В этой перспективе происходит важный поворот – постепенно становится ясно, что не только человек читает Священное Писание, но и Священное Писание прочитывает человека и его жизнь. В первых 11 главах книги «Бытия» постепенно раскрывается человеческая драма во всей ее глубине. Здесь возникает вопрос о происхождении зла, который находит свое выражение в истории Каина и Авеля, когда впервые разрушаются братские отношения. Затем раскрывается логика насилия, постепенно распространяющаяся в человеческой истории. История потопа начинает историю радикального кризиса мира, в котором человеческая реальность переживает разрушение и новое начало. Повествование о Вавилонской башне показывает предельную форму разрыва, невозможность взаимного понимания и утрату единства. Таким образом, перед нами не хроника событий, а постепенное раскрытие человеческой драмы во всей глубине ее противоречий. Именно на этом фоне появляется новая линия повествования, связанная с Фаррой, отцом Авраама. Через Авраама начинается новая история, история, в которой человеческая драма впервые встречается с ответом веры.

0: Именно в этой перспективе обретают свой смысл и многие образы первых глав бытия. Даже такие детали, как говорящий змей в повествовании о грехопадении, не сводятся к мифологической фантазии или наивному описанию событий. Библейский текст использует символический язык, чтобы говорить о реальности зла, о той силе, которая входит в человеческую жизнь, нарушает доверие, разрушает отношения и искажает восприятие Бога. Ответы на вопросы о зле, насилии, утрате единства предлагаются не в виде понятий, а в виде повествований. Здесь действует не логика сущности, а логика события. Поэтому бытие не объясняет, что такое зло, но показывает, как оно входит в человеческую жизнь, как оно проникает в отношения и разрушает их изнутри. Если посмотреть на первые главы книги «Бытия», становится заметен один важный аспект ритма текста. Он не случайный и не декоративный. Это ритм повторения, в котором текст как будто сам закрепляет себя в памяти и передаче, становясь устойчивым через возвращение к одним и тем же словам. «Вначале сотворил Бог небо и землю, и был вечер, и было утро, день первый, день второй, день третий». Эта повторяемость указывает на способ передачи текста, на живую традицию, в которой слово сохраняется через повтор, через рассказ, через совместное произнесение. Это напоминает те формы передачи памяти, которые существуют в каждой семье, когда ребенку перед сном снова и снова рассказывают одну и ту же историю, сохраняя ее ритм, повторы и привычные слова, что создает ощущение устойчивости и узнавания. Подобная повторяемость характерна и для библейского текста. Она сохраняет ритм устной традиции, в которой слово живет благодаря верности памяти. Именно поэтому первые главы «Бытия» приобретают почти литургическое звучание, звучание слова, которое поколениями произносили, слушали и вновь передавали как живую память народа.
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана». Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!